0: Алматы, 12 часов. Партнер часа национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Аспан ФМ-ді тыңдағанда, әндерге жамбы дед. Олар өте әрғилы. Ом

0: продолжил дар.
1: В Алматы 14 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
2: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос». Национальный...

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 31 градус ыстық күн ашық, кешке аздаған жауын күтіледі, 23 градус жылы болады. Шымкентте 28 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкісін плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде жаңбыр, найзағай 18 градус нөлден жоғары, ал кешкі уақытта жауын жалғасады, 19 градус жылы болады. Сәлден соң кімдерді күтеміз эфирден? Калифорния, Тұрар, Диана Исмаил және Нұржан Қалжанды тыңдаймыз бірге. Одан кейін тағы бір жаңалықпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы. Үздікендер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында дәл қазір 32 градус ыстық болып тұр. Күн ашық, кешке аздаған жауын күтіледі, 25 градус жылы болады. Шымкентте плюс 33, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 26 градус нөлден жоғары болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде аздаған жаңбыр, 22 градус жылы, кешке жауын жалғасады екен, плюс 19. Кезекте афиша айдары, әрпестер дайындаған мәдени жаңалықтар, ал одан кейін бірнеше ән тыңдап алып, маңызды бір ақпаратпен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
5: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Легендарный цирк «Дю Солей» представит в Казахстане грандиозное шоу «Ова». Выступления пройдут с 11 по 14 июня на Алматы-арена. «Ова» — яркое и динамичное шоу, переносящее зрителей в фантастический мир насекомых. 10% скидки по промокоду FAMILY. Level Up фестиваль, 5-й юбилейный опен-эйр в Алматы. 13 июня на трамплинах «Сункар» выступят Ирина Кайратовна, Лукаверос, Бакр, Киллиан РФ, Джуниор, Ния и Тенда и еще один засекреченный хедлайнер. Музыка, интерактивы, подарки, Summer Wipe и тысячи людей в одном месте. Дресс-код белый. Приглашаем на фестиваль «Санремо». «Санремо» — это масштабное шоу, в котором собраны главные хиты, голоса и образы, определившие целую эпоху. 24 октября на одной сцене для вас выступят Альбана, Сабрина Салерна, трибьют-шоу Адриана Челентано, трибьют-шоу Тота Кутуньо и Сон Паскаль, Барыс-арена, Астана. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт – это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: В Алматы 16 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Аспан ФМ-ді тыңдағанда, әндерге жамбы дед. Олар өте әрғилы. Ұмытылмас әндер.

0: Я
1: каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер ұсынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.